0: Parlez-vous France?
1: Сработили, если они сопровину на поведали нити, я не говорил, не результата.